говорит с форсом. А я чую, окружена кругом. Я стану говорить с форсом. Они чуют самотность, а я не